пропадут, тамину мы им беношут. Шекмо хидот, придут гамене нам птухот.